0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашелось.
1: Ты не предашь нашелось.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, как вот посмотреть, да?
0: Выводы
1: доброе.
0: Какие мы сделаем сегодня.
1: Ой, выводы того, что спать хорошо и тепло.
0: Очень тепло. И вода долго греется, кстати, когда уж там отопление. В общем, жалуемся, как всегда.
1: Да, ну панели пострадали, и что, ничего не поделаешь. Вторник уже на календаре, 6 октября. Где-то морозное, где-то прохладное. Ну, потихонечку готовимся к зиме, что ли?
0: Я вон уже сегодня тепло оделась. Я вчера сказала, я сегодня приду в водолазке. Вот, пожалуйста.
1: А я утром просто с одним открытым глазом и болящей головой не смогла найти водолазку, поэтому вот тоже, ну, по моим меркам, я тепло, нарядилась.
0: Да, и мы сразу вас предупреждаем. Друзья, одевайтесь потеплее. Сегодня еще, ну, в Алмате, по крайней мере, прохладненько. Берите на всякий случай. А нет, зонт, по-моему, сегодня не пригодится.
1: Ну, не знаю. По дороге, когда я ехала, дождик был, но он был настолько мелкий, что ради него тащить зонт было бы обидно. Но вот, знаешь, прохладно-то, холодно, понятно, осень, да, все-таки. А может быть, есть города Казахстана, в которых тепло
0: солнечно сейчас.
1: Да. Солнечно.
0: Кстати, да, покажите нам солнышко.
1: Вы нам, пожалуйста, напишите, скиньте фото. Мы взрыднем просто, слезы счастья за вас вытрем, и все, и будем.
0: Кстати,
1: работать.
0: Да, у нас есть WhatsApp, туда можете прислать фотографии солнечной погоды 8775-106-2011, а также этот номер вам пригодится сегодня в течение 3 часов, потому что много чего интересного мы с вами будем делать, играть, болтать, общаться, ну и, конечно же, слушать классную музыку здесь на Радио НС.
1: Ну и заглядывайте на огонек на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС уже идет прямая трансляция.
0: Да, welcome. Мы начинаем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Крутой настрой. Прямо сейчас будем слушать прикольный трек, который, возможно, попадет в наш утренний плейлист, друзья.
1: Но вы голосуете за треки в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому прямо сейчас туда переходите, подписывайтесь. И, конечно же, ловите и трек, и голосовалку, и хэштег месяца октябрь 2026. Переходя по нему, вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже успели послушать.
0: Сегодня
1: мы послушаем песню, которую мы вчера с Лимой вместе услышали, такие переглянулись.
0: Давай.
1: Надо брать, да. Это Парфенов, Кофа, Катар, Анти и Тоника Рар. Мивида называется трек, и трек, оказывается, уходит корнями в более раннюю композицию Мивида, которую выпустили там другие ребятки, в том числе и Парфенов тоже, еще в 2016 году. А сейчас это уже обновленный такой вот сингл, более крутой, более современный. Ну, в общем, надо слушать.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Погнали.

0: голосовала примерно так же.
1: Я еще не заходила, но обязательно проголосую. Друзья, вы тоже заходите в наш телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте. Ну, а в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет.
0: Пожалуйста, по-братски проголосуйте.
1: А что им за это будет? Ну вот, все, гоу, голосуйте. Ну, а мы, друзья, продолжаем эфир и впереди расскажу вам, друзья, как кошки влияют на благополучие страны.
0: Как
1: не
0: кошки?
1: Пропусти. Да, кошки.
2: Кошки. На радио МС.

0: Рубежное радио НС продолжается. 7 часов 15 минут в Казахстане. Лима Биморзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как кошки влияют на благополучие страны. Ученые из Мексики и США изучили 93 страны и заметили интересную связь. Чем больше кошек на душу населения, тем выше уровень счастья. В лидерах Финляндия, Дания и Швеция. До 2000 кошек на 10 тысяч человек, оказывается, там проживает. Но ученые уточняют, сильнее на счастье все-таки влияет ВВП и доходы. А за заражение токсоплазмой, наоборот, связано со снижением благополучия. При этом в странах, где кошек больше, зараженность намного ниже. Так что если вам кажется, что кот там ничего не делает, то вы ошибаетесь, он повышает национальное счастье.
1: Да вообще, кто там что на вчера про котов говорил, и вот это вот все про старость? Ничего не старость, это вон, вопросы счастья решают.
0: Да, если вы сейчас собираетесь выходить на улицу, возьмите корм, покормите кота на улице.
1: Или домой кота, а себя на работу.
0: Да.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: мы умеем будить по-хорошему.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Психология без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане, на календаре 6 октября, вторник, и утреннее шоу «Беш» на радио НС. Mm-hmm. Но у нас, как всегда, все по плану, и прямо сейчас ловите гороскоп.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете приятно удивиться тому, как быстро решится давний вопрос. Похоже, нужный момент наконец-таки настал.
1: Тельцы, не отказывайте себе в маленьком удовольствии, только потому, что оно не входило в планы. Иногда именно такие мелочи дают день особенным.
2: Ага, близнецы, сегодня кто-то поделится с вами историей, которая напомнит вам о вашем собственном опыте. Возможно, вы посмотрите на него с новой улыбкой.
1: Раки, вторник подходит для того, чтобы немного снизить темп. Вы успеете больше, если перестанете требовать от себя невозможного.
2: Львы, сегодня вашу инициативу встретят с искренним энтузиазмом. Не бойтесь предложить то, что давно хотелось воплотить.
1: Девы, небольшое открытие сделает привычную вещь гораздо интереснее. Иногда достаточно узнать один любопытный факт, чтобы увлечься темой всерьез.
2: Весы, сегодня вы сможете порадовать человека без особого повода, и его реакция окажется приятнее, чем вы ожидали.
1: Скорпионы, не спешите делать выводы о чужих намерениях. Сегодня обстоятельства могут оказаться гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
2: Стрельцы, вторник подарит возможность ненадолго отвлечься от рутины. Даже небольшая смена обстановки поможет почувствовать прилив сил.
1: Козероги, сегодня вы увидите, что терпение было не напрасным. То, к чему вы шли постепенно, начинает приносить вполне ощутимые результаты.
2: Водолеи, случайная находка может оказаться именно там, тем, чего вам не хватало. Приятно, когда нужное появляется без долгих поисков.
1: Рыбы, сегодня не стоит недооценивать силу простого доброго слова. Ваша поддержка может оказаться для кого-то гораздо важнее, чем вы думаете.
0: Астрология без гарантий.

0: Друзья, берите свои телефончики, записывайте наш WhatsApp номер, потому что он вам пригодится, чтобы отправить голосовое сообщение в нашу рубрику «Не хабар». 8-775-106-00-11.
1: И сегодня в «Не хабаре» у нас снова каверзные вопросики. Мы решили узнать, как часто вы врете и кому.
0: Да, и самое главное, кому. Отправляйте свои голосовые, обязательно послушаем в следующем часе. 8-775-106-00-11.
2: На радио МС.
1: А уже через пару минут расскажем о том, как выиграть классный зонт от радио НС.

0: осень-осень, ну давай у листьев спросим. В такую погоду надо и от листьев прятаться под зонтом, и от дождя прятаться под зонтом, и на радио НС есть зонт.
1: Да, кстати, он такой красивый, он такой прям очень крутой, и у нас, Ксении, почему-то, к сожалению, нету такого зонта, но у вас он будет, друзья.
0: Вы можете для нас его выиграть. Шучу, для себя выигрывайте.
1: Конечно.
0: Но чтобы выиграть, надо побатлиться, потому что желающих много, и рандомчик выберет только двоих.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки уже сейчас по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно укажите, название игры сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: свою.
1: Как запоем, запоем. Как подпоем, подпоем.
2: Мы подпоем.
1: Как проголосуем, проголосуем. И подарочки подарим.
2: Да, обязательно. Обязательно подарим крутой зонт от Радио НС. Брендированный, красивый. Есть у нас два претендента. Это Алия из Усть-Каменогорска. Алия, доброе утро.
1: Доброе утро, Алия.
3: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет, привет. И Никита из Шымкента с нами. Никит, привет.
1: Доброе утро, Никит.
4: Доброе утро, Радио НС.
1: Вот. Никита какой звонкий.
2: Да, сейчас, видимо, запоет. И, видимо, мы с тобой не сможем там подпеть. Не даст он нам.
1: Он нас перепоет просто. Перекричит, я бы сказала, перезвенит. Но сначала у нас будет петь Алия, потому что именно Алия была на рандоме первой. Ну а пока Алия готовится, все бегут в телеграм-канал.
2: То же самое я и хотела сказать.
1: Вообще, бегом в телеграм-канал. Алия, ты готова?
3: Да.
2: Давай, Алиюшечка, сразу после гонга начинай.
3: Свет

0: ли нет тот волшебный свет. Осень, осень, лес остыл и листья сбросил, и лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он май, вечный май.
1: Ну, Скобелогорский, мне кажется, песню про осень можно с начала августа уже петь.
2: Кстати, как погода, Лишча?
0: Сегодня тепло, солнечно.
2: Солнечно?
1: Сколько тепло?
0: 6 градусов.
2: А, ну
1: главное,
2: вот, солнечно.
1: Я так и знала, что по алматинским меркам это ни разу не тепло.
2: Это у нас зима такая.
1: По шымкентским меркам, да, тем более. Никита, сколько градусов в Шымкенте?
3: У нас сейчас плюс 14.
1: Ну, я же говорю, это вообще это раннее утро просто в Шымкенте. У них плюс 14, понимаешь, Олеж?
2: Да.
1: Поэтому это не тепло.
2: Никита, солнышко светит, самое главное?
3: Ну, солнышко не светит, но прохладно.
1: Хорошо, значит, надо солнечную песню
2: да,
1: петь,
2: надо
1: чтобы
2: будет
1: всем засветило. Угу.
2: Сразу после гонга ждем.
3: Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по бору.
2: Шалун какой.
1: Зажег просто, Никита. Ну, плюс 14, что бы на самокате не мчаться по двору.
2: Не зажигать.
1: Да, это 2 секундочки по Усть-Каменогорску проехать в плюс 6, и все, и с их ветром там тебя уже не будет на этом самокате.
2: Да.
1: А в Шиме самое нормальное.
2: Да, и зонтик, кстати, не помешает ни в Шымкенте, и в Усть-Каменогорске, поэтому скорее бежим и голосуем либо за Лию, либо за Никиту, чтобы узнать, кому из ребят достанется крутой приз от Радио НС.
1: Ждем всех в телеграм-канале, и скоро вернемся подводить итоги.

0: пою.
1: Я искренне надеюсь, что после того, как наши сегодняшние игроки, Алия из Усть-Каменогорска и Никита из Шымкента спели, народ немножечко хоть взбодрился, поднялись и собираются уже на работу. Но перед этим, друзья, не забудьте проголосовать в телеграм-канале Радио НС. Мы пытаемся узнать, кому сегодня достанется крутой мерч «Зонт» от Радио НС.
2: Накидайте по-быстренькому активности. Сильно долго мы тянуть не можем, зато можем проверить, на связи ли с нами Алия с Никитой. Ребята, еще раз доброе утро.
1: Ку-ку.
3: Доброе утро, на связи.
1: Молодцы, вот. Умнички. Ну а теперь, друзья, с вашего позволения останавливаем нашу голосовалку и прямо сейчас узнаем, куда улетит зонт от Радио НС.
2: Ой, какие сегодня у нас комментарии в телеграм-канале Радио НС.
1: Надо эти почитать.
2: Веселенькие, да. Но голосовалка остановлена. Активности сегодня было много. Так, подождите, сейчас я еще раз обновлю.
1: Отлично.
2: А то у меня сначала было больше голосов, а тут резко раз и меньше стало. Нет, все, все голоса на месте. За ребят сегодня проголосовало 156 человек.
1: Вау.
2: И со счетом 37-63. Побеждает сегодня Алия из Усть-Каменогорска.
1: Алия, мы тебя поздравляем.
4: Спасибо.
2: Обновилась спасибо. У меня телега, 161 человек проголосовал. Ну, но счет так. Все равно 63-37.
1: Здорово. Мы тебя поздравляем, Алия.
4: Спасибо.
1: Тебе вручаем приз радио, от Радио НС.
4: Ура!
1: Это красивый брендированный зонт.
2: Никита, ну а тебе и так повезло.
4: Ура!
2: Ты живешь
4: спасибо.
2: В Шымкенте, у тебя тепло, и зонт тебе максимум пару раз в год пригождается. Поэтому не расстраивайся, отправляй нам свои заявки.
4: У нас дожди часто.
2: Вы же в Каменогорске.
3: Да, я не расстраиваюсь.
1: Молодец, все, умничка. Красав. Никит, не пропадай, пиши нам еще. А Алия, мы от тебя ждем кружочка там же в телеграм-канале в комментариях. Не забудешь?
2: В комментариях еще и Никиту ждут.
4: До работы доеду, запишу.
1: А, Никиту
4: спасибо
1: тоже.
4: Большое.
1: Никит, тебя
2: Никит,
1: тоже
2: там
1: ждет.
2: Тебя тоже в комментариях требуют.
3: Хорошо, хорошо.
1: Все, договорились.
2: Все. Ждем всех, Алиюши за эфиром расскажем, как она получит свой зонт.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. Я живу в достатке. Все достало. Жарнама.
5: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
6: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 000-112-02
7: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
0: НС радиосында жарнама. 356-60.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Бешено» Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Mm-hmm. Ну что, уже вторник, да?
2: Да.
3: Как ни крути. К сожалению, не пятница, но ничего.
2: И даже не среда.
3: Но много чего интересного у нас в эфире, как обычно, будет. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу, девочки,
2: что там?
3: Каждые 22 дня. Мальчики, тоже послушайте.
2: Классно. А также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения с удовольствием, конечно же. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, друзья, вот честно признайтесь, как часто вы врете, обманываете и кому вы врете? 8775-106-2011, еще раз наш WhatsApp номер.
3: Мы никому не расскажем.
2: Вообще никому.
3: Зато с удовольствием поделимся 20 литрами бензина в игре «Пит-стоп» в этом часе.
2: Ну а, конечно, в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате уже накоплено целых 80 тысяч тенге.
3: Ну и прямо сейчас каждый из вас может заглянуть к нам в студию. Переходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Нас везде показывают.
2: Машем вам, друзья. Машем. И продолжаем утреннее шоу «Бешено» Радио НС. Доброе утро.

0: все по фактам.
1: Девичник каждые 22 дня. Mm-hmm. Наука это или отличное оправдание?
2: Так.
1: Ну, все же слышали, да, что якобы женщинам нужно встречаться с подругами каждые 22 дня, чтобы поддерживать психическое здоровье.
2: Mm-hmm.
1: Звучит, конечно, подозрительно удобно. Пропустила девичник и все, пора срочно бронировать столик, а или еще лучше какой-нибудь отпуск с девочками.
2: Ага.
1: Но есть важный нюанс. Научных доказательств именно цифры 22 дня нет.
2: Mm-hmm.
1: Зато сама идея о пользе близкого общения действительно имеет научную основу. Еще в 2000-х годах психолог Шелли Тейлор и ее коллеги описали реакцию на стресс, которую назвали «tend and befriend». Условно заботиться и дружить. То есть в сложной ситуации мы можем не только бороться с проблемой или пытаться от нее сбежать, но и просто искать поддержки у близких.
2: Угу.
1: И все мы прекрасно знаем, как это работает в жизни. Иногда вот реально после тяжелого дня достаточно встретиться с подружкой, выговориться, посмеяться над какой-нибудь ерундой, кого-нибудь обсудить, и проблема все как будто...
2: И будто заново родилась.
1: Да, она уже, вот эта проблема, она не кажется концом света, как будто уже все достаточно просто.
2: Угу.
1: Исследования связывают крепкие социальные отношения с лучшим самочувствием. А крупный анализ 148 исследований с участием более 300 тысяч человек показал связь между сильными социальными связями и большей продолжительностью жизни.
2: Нормально.
1: Даже так. При этом важно не количество посиделок, а их качество.
2: Качество.
1: Конечно. Да. Общение с человеком, рядом с которым спокойно и безопасно, может поддерживать. А вот токсичная компания способна сделать все ровно наоборот. Хотя, мне кажется, если токсичить в отношении кого-то другого, а не себя, вот как мы с Лимой Бимурзиной обычно по утрам делаем, то, в принципе, все очень-очень круто.
2: Обалдеть.
1: Так что встречайтесь с девочками. И даже если подруга пишет, давно не виделись, надо встретиться, вы уже как бы можете считать, ну, наука дала добро. Мужу так и скажите.
2: Тем более столько исследований проводила, более 300 человек. Они что, зря старались?
1: 300 тысяч человек.
2: 300 тысяч.
1: Да.
2: Все, девочки, идем тусить сегодня.

0: родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Как же часто врут или обманывают наши радиослушатели, узнаем прямо сейчас. Вот такая тема сегодняшнего нехабара. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Давай скорее слушать, собирать врунишки.
5: Доброе утро, девочки.
3: Доброе
5: утро, страна.
3: Привет.
5: Как вы?
4: Хорош, добро пожаловать.
5: Все мы отчасти лицемеры. Да, лицемеры в каком смысле, что иногда приходится нам где-то приврать, где-то сделать вот эту улыбку неправдивую, да, на самом деле.
4: Дежурную.
5: Иногда приходится засмеяться, хоть шутка и не смешная, чтобы человеку не показаться неловким, да, в глазах.
4: Ну, точно не я. Тоже не я.
5: И иногда нужно приврать для того, чтобы не подставить человека, допустим, во благо, чтобы человек не попал не в ловкое положение. Вот. Иногда вот так вот мы совершаем обман, так скажем.
4: Блин, ну я на самом деле могу только промолчать, чтобы не поставить человека в неловкое положение.
3: Да.
4: А вот там накидать лишнего нет. Вы наши лица с Лимой Бимурзиной видели, когда нам кто-то не нравится? Тут просто все
3: субтитры на лице. И, кстати, да, Алимжан, так надолго не пропадай.
4: Да, вот это
3: больше так не делай.
4: Вы, это же отдельный вид моего кайфа.
3: Изюминка. Идем дальше.
6: Часто врут друзья в натуре, я только в прокуратуре. В основном я честный парень. И пусть это вас не парит.
4: Все. Нас это не парит, главное, чтобы тебя не парили в прокуратуре.
3: Идем дальше.
7: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушаете из города Астаны.
4: Привет,
7: ну что ж, в Астане выпадает первый снег, и я не обманываю, не вру. И вообще априори не могу врать, не умею врать.
4: Так.
7: Один раз пытался супруге что-то сказать, так я сразу покраснел, глаза туда-сюда забегали, и супруга говорит: мне кажется, ты что-то приукрашиваешь. Я говорю: да, я вообще не умею врать, потому что с детства учили, врать это плохо. Я желаю всем удачного дня, с уважением, сын маминой подруги, жептун баласы, пока-пока.
3: Знаешь, я ему верю.
4: Честных.
3: А я ему верю.
4: Он так злится, потому что даже прикольно, да? Тут врать вообще отдельно.
3: Да-да-да. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девочки.
4: Доброе утро.
8: В этой жизни чаще всего я обманываю только одного человека.
4: Кого?
8: Себя. Каждый раз обещаю, с понедельника брошу все вредные привычки, начну заниматься спортом, правильно питаться, больше двигаться.
4: Так.
8: И ведь каждый понедельник я искренне верю в эту женщину. Всем удачного вторника.
4: Ой, пойдем вместе спортом заниматься. Я тоже, вот у меня абонемент синим пламенем уже горит, на самом деле. Я уже давненько там не была, и надо, мне просто вот надо.
3: Я пока не буду ничего говорить, иначе это будет обман. Идем дальше.
9: Доброе утро, Казахстан. Доброе
4: привет.
9: Утро, девочки.
4: Доброе утро.
9: Беш.
4: Привет, привет.
9: Честно сказать, я стараюсь не врать, потому что лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
4: А детям?
9: Вот. И говорю сразу людям правду матку в глаза, как есть. И не обманываю, стараюсь не обманывать. Не стараюсь, а не обманываю. И также требую от близкого человека такой же ответки, как говорится. Чтобы говорил правду, только правду. Ну и вообще все окружение, которое меня окружает. Как-то так. Всем хорошего дня. Обнял, приподнял, покружил, поставил.
4: Ай,
9: привет,
4: молодец.
9: Кустаная.
3: О, с Кустаная еще нас
4: не кружили
3: и на место только не ставили. Он вот поставил все.
4: Да.
3: И идем дальше.
10: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем
4: привет,
10: хорошего,
4: раз,
10: отличного настроения желаю.
3: Привет.
10: Хочу вам сказать спасибо за участие в игру, но я не расстраиваюсь.
4: Отлично. Молодец.
10: По поводу сегодняшней темы, я никогда никого и никому не обманываю. Я всегда говорю правду.
4: Вообще,
10: всем желаю хорошего дня.
4: Обалдеть.
3: А вот эти паузы, тебе не кажется, что там есть какой-то скрытый?
4: Ну вот я помню, у Никиты есть племянники мелкие.
3: Да, да,
4: и представляешь, они приходят и какие-нибудь каверзные. Да-да-да, оленины дети.
3: Оленины дети.
4: И вот этот... каверзный вопрос начинает задавать. И вот неужели Никита такой правду им в лоб?
3: Может быть. Это же Никита. Идем дальше.
11: Привет, девчонки. С праздником вас, хорошим настроением.
4: Привет.
11: Это опять беспокоит вас город Кустанай.
4: Ага.
11: Асхат, хорошо, меня
4: привет.
11: Зовут.
4: Асхат,
11: еду
4: помним
11: опять
4: тебя.
11: На работу, как
4: молодец.
11: Всегда. Хотел сказать по поводу вранья и шутки, и юмора. То есть я рыбачил, как-то в детстве рыбачил, на зимнюю рыбалку ходил, лунку вырыл себе. И сижу рыбачу так рыбку тяну, и тут сосед приходит тоже порыбачить. А у него не было этого ледобура. И он мне говорит, ты знаешь, а там, оказывается, лучше ловится, вот там, вот там прямо аж тягаешь одну за одной. И я взял, поехал туда. Вы знаете, я часа три сидел, замерз, я ничего не поймал.
3: Серьезно?
11: А он с моей лунки все вытащил, собака такой. Вот как-то так. Всем удачи, не попадайтесь.
4: Действительно, на удочку. Собака. Очень. Ну, а соседу-то отомстил потом?
3: Вранье.
4: Вот это да, я мстю и мстя, моя жестокая.
3: Да, это будет отдельная тема для Нехабара.
4: Кстати, точно.
3: Да-да-да. Ну, а мы ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. А пока продолжаем.
0: Эй, Бауров, Нехабар!
1: Нехабар, родной!
0: А ты живешь, Нехабар?
1: Нехабар.
3: И очень-очень скоро мы расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: бензина есть у нас в пит-стопе, и задача ваша простая. Отправляйте свои заявки.
1: Да, пишите по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.
3: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Пит-стоп. Ну давай, заезжай за призом, если что.
1: Заезжаем за призом, заезжаем на заправку и въезжаем в нашу игру «Пит-стоп» прямо сейчас.
2: Давайте знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Это Павел из Талгара. Паш, привет.
1: Доброе утро, Паш.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. И Ержан из Алматы с нами. Ержан, привет.
1: Доброе утро.
4: Привет, привет, доброе утро всем.
1: Привет, ну привет, что, ребятки, парни. Готовы у нас для вас три вопроса, и ваша задача отвечать циферками правильно, либо ближе к правильному. Ну и тот, кто справится с этим лучше всего, заберет 20 литров бензина.
2: Мы вам желаем удачи и начинаем игру.
1: Парни, сегодня мы с вами оказались в Костанайской области, а именно в Лисаковске. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Лисаковске? Паш, как ты думаешь?
3: 104.5.
1: Ответ принят. Ержан, твой ответ?
4: 104.4.
1: 104.4. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: И давайте мы поедем от старого Валерьяновского моста на Мотодром. Скажите, сколько километров выйдет наша поездка? Ержан, как ты думаешь?
4: 4 километра.
2: 4?
4: Да.
2: Угу, твой ответ принят. Паша?
3: 10 километров.
2: 10 километров. Ответы приняты. Идем дальше.
1: А если мы с вами пойдем пешком от старого Валерьяновского моста на Мотодром? Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем добираться? Паш, как ты думаешь?
3: 40 минут.
1: 40. Ответ принят. Ержан, твой ответ?
4: 45.
1: 45. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, господа, если кто-то из вас поедет в Лисаковск и не будет знать, как настроить радио НС, то ищите волну 104.6. И здесь вот прям на чуточку ближе оказался Павел из Талгара.
2: Паша, поздравляем. Первый балл твой.
3: Спасибо.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров выйдет наша поездка от старого Валерьяновского моста на Мотодром. И правильный ответ – 11, а точнее 11 километров и 200 метров. Здесь у нас тоже Паша был ближе.
1: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут пешком мы будем добираться от старого Валерьяновского моста на Мотодром в Лисаковске. Угу. Правильный ответ – 1 час 39 минут, то есть 99 минут полностью. И здесь Ержан оказался ближе.
2: Ержан!
1: Со счетом 2-1 побеждает все-таки сегодня Павел из Талгара. И бензинная проблема ему.
2: Паш, мы тебя поздравляем вместе с Ержаном. Ержан тоже поздравляет тебя. 20 литров бензина достаются именно тебе.
1: Ну, за эфиром мы тебе расскажем, как ты получишь свое топливо. Ержан, а ты, пожалуйста, отправляй нам свои заявки еще. Договорились?
4: Все, окей. Спасибо.
2: Все, договорились. По рукам сказали парни и пожелали всем хорошего дня. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: жүзеге.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Шоу-беш на радио НС продолжается. 9 часов 1 минута в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: И мы снова не одни в студии. У нас сегодня в гостях наша любимая Жазира Сербаева, наш эксперт-нумеролог. Доброе утро, Жазира.
4: Доброе утро. Как давно вы не виделись, не слышались. Столько событий, столько всего. Ну как ты?
5: Я отлично, как вы, девочки?
3: У нас хорошо. Тоже все хорошо.
5: Да. Очень рада вас видеть.
4: И наши слушатели такие тоже. Мы хорошо, мы скучали.
3: Да. Мы на самом деле скучали. Что там новенького, что там говорят цифры, нумерология и так далее. Расскажи, пожалуйста, с чем ты к нам, во-первых, сегодня пришла?
5: Я пришла, как всегда, с прогнозом на октябрь. Uh-huh. Будем разбирать.
4: Так.
5: Поэтому начнем, да, уже?
4: Да, давай нам основные, пожалуйста, аспекты, что вообще ждать нам от октября. Вот я всегда помню твои прогнозы такие. Работаем, девочки, работаем.
3: Не кушаем, не отдыхаем, в выходные тоже работаем.
4: Максимум раз в месяц на выходные можно пожрать.
5: В октябре и кушаем, и работаем, и отдыхаем.
3: Так же все осталось.
5: Но месяц местами критичен.
4: Так.
5: Поэтому, ну, вот такая информация. Первые дни после 6 октября – это время разговоров и переоценки. У нас уже проходит соединение Меркурия и ретроградной Венеры. Поэтому это может поднять тему отношений, денег, ценностей и того, что мы на самом деле хотим получить от других людей. Может неожиданно объявиться человек или даже люди из прошлого. Может возобновиться старый разговор и может прийти мысль.
3: Они приятные будут эти разговоры и встречи со старыми
5: людьми?
3: Смотря
5: как вы с ними закончили. То есть здесь возможность именно фидбэкнуть, да, правильно. Но сейчас не обязательно сразу что-то решать. Понять, потом действовать. После 7 октября энергия становится более подвижной, хорошо. Менять привычный маршрут, искать новые решения, заниматься делами, которые требуют смелости и нестандартного подхода.
3: Так.
5: А 10-15 октября у нас первая кульминация. То есть 10 октября это у нас новолуние в Весах, одновременно напряженный аспект Венеры с Марсом. Это сочетание может дать эмоциональные вспышки, особенно в отношениях и финансовых вопросах.
3: Так.
5: Поэтому здесь главное правило – не выяснять отношений на пике эмоций.
3: Держим себя в руках.
4: Да, еще раз число, пожалуйста, 15-18?
5: 10-15.
4: Все, рот на замок, девочки. Все наши подкольчики мальчикам оставляем себе. Мальчики, вы тоже с интересными комплиментами поаккуратнее, а то можно огрести.
3: Да, и не комментируйте вообще ничего происходящего. Так, что еще?
5: Потому что все, что вам покажется на тот момент окончательным решением, через несколько дней вам покажется, что это какая-то фигня и выглядело бы совсем иначе. А вот для того, чтобы определить свои границы, понять свои желания, надо менять привычный сценарий. То есть период очень сильный.
3: Ну, такой напряженный немножко, как будто бы месяц. Вам не кажется, девочки?
5: Да.
4: Но опять-таки, это смотря как мы закончили до этого свои периоды. Поэтому, в принципе, если вы не грешили, то
3: отлично.
4: Я думаю, что можно вырулить неплохо.
3: Классно. А чем мы сегодня порадуем наших радиослушателей?
5: А у меня есть прогноз и по знакам зодиака. Ну, вот как мы успеваем, мы посмотрим, да, на время наше.
3: Постараемся успеть все, поэтому, друзья, не переключайтесь, переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, везде идет прямая трансляция. Жазира, наша старая добрая традиция.
4: Помашем.
3: Доброе утро, друзья, всем. Да, подключайтесь, ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
0: Шоу на радио МС.

0: чудесненько сидим в студии Радио НС. И сегодня у нас в гостях, потому что Жазира Сербаева. Жазира, привет еще раз.
1: Доброе утро.
0: Да, что-то интересненькое хочет Жазира нам рассказать. Давай.
1: Да, мы продолжим разбирать октябрь. Mm-hmm. 15 октября появляется более конструктивная энергия. Солнце образует гармоничный аспект с Юпитером, а вечером по астрологическому календарю Плутон разворачивается в прямое движение. И вот здесь начинается перелом.
0: Mm-hmm.
1: 16-22 октября самая мощная часть месяца. Я бы именно этот отрезок назвала точкой разворота октября. И после 15 октября то, что находилось над поверхностью, начинает двигаться. Плутон у нас — это планета разрушения, связана с темами власти, государства, контроля, политических вопросов, ресурсов и глубоких трансформаций. Поэтому на коллективном уровне это может проявляться как перераспределение влияния, борьба интересов, пересмотр решений и усиление противостояния. Ну а для нас на бытовом уровне это выглядит проще. То есть я больше не хочу так. Кто-то меняет работу, кто-то пересматривает отношения, кто-то отказывается от старых обязательств, там, прислуживать, что-то делать, допустим. У кого-то возникает протест против финансового насилия, да, допустим. Кто-то, наконец, начинает заниматься собой или идет в зал, или там перекрасит свои волосы. А 16 октября гармоничный аспект Марса и Сатурна помогает не просто конфликтовать, а действовать организованно и доводить решение до результата.
0: Так.
1: Поэтому энергию этих дней именно на нашем бытовом, так сказать, уровне, а лучше я бы посоветовала направлять в спорт, работу, ремонт, бизнес, обучение, преобразование тела своего в лучшее и пространство. То есть не разрушать, а перестраивать. 20 октября Венера образует напряженный аспект с Плутоном. Это один из тех моментов, когда особенно ярко проявляется тема ревности, контроля, денег, зависимости и борьбы за власть в отношениях. Если отношения уже давно находятся в кризисе, ситуация может обостриться. Но иногда такой аспект нужен именно для того, чтобы человек наконец сказал себе: меня здесь устраивает, то есть не все, давай разговаривать. Это уже начало перемен. 23 октября Солнце соединяется с Венерой. Важный момент переоценки отношений, собственной привлекательности, финансовых приоритетов и личных ценностей.
0: Интересно. Мы, по-моему, весь месяц разобрали.
1: Ну, у меня еще кусочек есть.
0: Еще кусочек остался. Давайте мы его оставим на следующий выход. Ну, а вы пока, друзья, подключайтесь к нашей трансляции на сайте nes.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. По Жазире наверняка все скучали.
2: Конечно.
0: Зайдите, посмотрите.
2: И мы сейчас в телеграм давайте все-таки кружочек запишем.
0: Давайте.
2: Там можно будет писать свои комментарии и теплые приветики Жазире.
0: Классно. Все, ждем вас.
3: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «

0: Я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости, но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости.
1: Шоу «Бяш» на Радио НС.

0: утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9:17 на часах. Угу. И мы с Любом Бимурзиной в студии не одни. С нами Жазира Сербаева, наш эксперт, нумеролог, астролог и просто замечательный человек. Доброе утро, Жазира.
1: Привет, доброе утро всем, кто подключился.
0: Угу.
1: Да. Мы продолжаем. 24 октября наш любимый Меркурий становится опять ретроградным в Скорпионе и останется таким до 13 ноября.
0: Это хорошо?
1: Ну,
0: для кого-то
1: для
0: хорошо.
1: Кого хорошо, да.
2: Для скорпионов, наверное, топ.
1: Поэтому с 24 числа проверяем документы, деньги, договоры, билеты, адреса, даты, переписки и любую важную информацию. Не потому, что обязательно пройдет ошибка, а потому что ошибки становятся более вероятными. Поэтому все перепроверяем, особенно контракты свои, большие денежные. И очень интересный ретроградный Меркурий в Скорпионе возвращает нас к тому, что мы пытались не замечать. То есть это старый долг, старый разговор, старое обещание, старая обида и старая финансовая проблема. То есть все, что вы не проговорили, не договорили и не закрыли дверь, то есть может снова постучаться к вам. 26 октября у нас полнолуние в Тельце. А это уже вопрос материальной реальности. Деньги, имущество, безопасность, тело, стабильность. И здесь нужно хорошо спросить себя, а на чем действительно стоит моя жизнь? И что из того, что я считаю стабильностью, на самом деле требует перемен. То есть кто-то давно, например, хотел взять ипотеку, как раз-таки это возможность пересмотреть вообще, то есть, ну, как-то вопрос решить со своим жилищем. 30 октября снова усиливается напряжение Меркурия и Марса, поэтому конец месяца лучше провести без излишней резкости в словах и без импульсивных решений. Ничего не надо выяснять, ничего не наговаривать, то есть спокойно ждем ноября. Поэтому итог октября это не месяц легкости, то есть такой местами критичный месяц.
2: Проработка
1: и даже весьма сильный для перезагрузки.
0: Ага. То есть со всеми ипотеками, которые вы себе придумали, вы, пожалуйста, посидите, подумайте еще раз хорошенечко.
1: Надо ли оно вам,
0: активничайте уже после того, как этот период отпустит. Получается,
2: там мы ждем уже в следующем месяце, Жазира, вдруг что-то новое подкинут нам.
0: Да, может, там планеты сместятся вдруг, и какой-нибудь еще ретроград.
1: У нас время еще есть, девочки?
2: Есть еще время, давай.
1: Я тогда закончу. Значит, главные темы месяца: отношения, деньги, власть, личные границы, старые обязательства, изменения привычного сценария.
2: Ага.
1: И главное, что можно успеть сделать в октябре, не воевать со всеми вокруг, а использовать огромное количество энергии на изменение собственной жизни.
2: Понятно, дружите с нами.
1: Спорт, движение, работа, творчество, ремонт, обучение, новый проект, забота о теле. Все это гораздо интереснее и конструктивнее для вас, чем бесконечное выяснение отношений.
0: Вот та девочка моя, которая была в первом часе у нас утреннего шоу «Беш», с которой мы собирались в тренажерку.
2: Да,
0: где
2: да,
0: ты,
2: да,
0: моя
2: да.
0: хорошая?
2: Слежи со мной.
0: Пойдем, да, пойдем, моя дорогая. Все-таки надо.
2: Вместе за ручку, да, в спортзал?
0: Да, да.
1: Поэтому
0: да.
1: главный вопрос месяца: спросите, что я могу сделать для себя иначе? И сделайте, наконец.
2: Ура! Вот такое вот подведение итогов. Ну а впереди вас, друзья, ждет кое-что интересненькое. Не переключайтесь.
3: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Тарихтағы елді ең ұзақ басқарған монарх Франциядағы Людовик 14-ші болып саналады. Ол 72 жыл, 110 күн билік етті.
3: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, центр кредит банка. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
5: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Нехабар.
1: Да-да-да, именно Нехабар. Сейчас послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Тема сегодняшнего эфира очень интересная. Хочется задать этот вопрос Жазире тоже.
2: Жазира, скажи, пожалуйста, как часто ты врешь и кому?
3: О-оу. Так. Ну, во-первых, я начну с того, что я козерог, поэтому я чувствую фальши вообще очень... Вот борюсь с близкими, особенно детям, объясняю, чтобы не врали.
1: Ну, иногда как бы... Я все равно все узнаю.
3: Да, приукрасить, да, вот когда... А вот когда близкие люди тебе врут, ну ладно, приукрашивают, но вот это так отвратительно.
1: Ну, а давай теперь послушаем, что же думают на этот счет наши радиослушатели.
2: Давай.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчата.
1: Привет.
4: Доброе утро. Я совершенно не умею врать. Я всегда считаю, если я совру... Я в любом случае через какое-то время выдам себя.
1: Ага.
4: Поэтому я не вижу смысла никакого вранья вот этого всего. Лучше сказать, как оно есть. Никто, как говорится, тебе бошку не оторвет за это. Всем привет с города Павлодар от Гульжан. А я собираюсь на работу. Желаю себе удачного дня, побольше благодарных клиентов.
1: Ой, классно.
4: И всем, кто меня слышит.
1: Спасибо.
4: Всем удачного, хорошего дня.
1: Да,
2: хорошего
1: и следом
2: дня.
1: Давайте следующее послушаем.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе.
5: Про ложь. Бывает, что святой ложь, это когда ложь...
1: Во благо.
5: Ты вынужден говорить ложь во благо, чтобы не расстраивать людей, не поссорить людей. И бывают ситуации, которые самые... Легкий выход от этой ситуации – это чуть-чуть соврать.
6: Например, когда... никто не обещал, что всегда будет легко, вы что такие?
1: Да, например, когда супруга спрашивает, я не поправилась или я поправилась, наверняка нужно соврать.
6: Да не надо соврать, надо сказать, милая, я люблю тебя любой.
1: А,
6: и это
1: вот
6: не
1: она.
6: Будет
1: учитесь,
6: ложью
1: мальчики,
6: абсолютно.
1: Вот, пожалуйста, вам сидит эксперт отношений.
6: Приходите идем... на консультацию.
1: Да-да-да, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио, доброе утро, страна.
1: Привет.
7: Всем отличное настроение. А я не могу обмануть, говорю только правду. Если хочу что-то соврать, я краснею, я бледнею. Всем пока-пока.
1: Отлично.
6: Оселечка,
1: вот
6: супер.
1: Такие были голосовые сообщения. Кстати, Жазира сказала, что ты козерог, и что ты не можешь обманывать, и что ты чувствуешь ложь.
2: Девы тоже такие.
1: Рыбы тоже такие.
6: Ой, все, собрались.
3: Мы самые лучшие девочки.
6: Конечно.
1: Что у нас там по знакам зодиака? Расскажи, пожалуйста.
3: Начнем с овнов. Октябрь ставит вопрос личных отношений, контрактов и баланса сил. Новолуние 10 октября может дать новое соглашение или перевести существующие отношения на другие условия. Но ретроградная Венера говорит, сначала разберитесь с тем, что уже накопилось, а потом начинайте новое. Телец. Для Тельца это один из самых ключевых месяцев года. Новолуние активирует работу, режим и обязанности, поэтому может появиться новый рабочий процесс, изменение графика или необходимость иначе организовать свою рутину. Но кульминация – это полнолуние. Здесь может дать решение по отношениям, деньгам, личному статусу.
6: Да, прикольно.
3: Близнецы. Октябрь открывает для вас новую линию о любви, детях, творчестве и личных проектов. Новолуние 10-го может дать началу роману, проекту или идее, которую захочется... А вот занять где-то именно для себя.
6: Зовите на свадьбу.
3: Венера ретроградна, поэтому старые чувства, бывшие отношения или прежний творческий замысел могут потребовать пересмотра.
6: Близнецы, зовите на свадьбу к бывшим.
3: Так. У рака октябрь гораздо больше связан с недвижимостью, карьерным положением и личным пространством, чем с абстрактной семьей. Новолуние может запустить изменения в доме или одновременно дать новый профессиональный импульс. Многое будет зависеть от того, какая из двух сфер сейчас у вас требует решения. После 16-го становится легче продвигать долгосрочный финансовый или имущественный вопрос.
6: Классно. Вот сейчас дружно ждем от Балашова сообщения, потому что никогда не было такого, чтобы он раков не прокомментировал. Давай, Влад, мы в тебя верим.
1: Жги. Да, мы идем дальше.
3: Октябрь для львов месяц переговоров, документов, обучения и изменения ближайших планов. Новолуние может открыть новую поездку, обучение, сотрудничество или информационный проект. При этом Юпитер продолжает идти по вашему знаку, поэтому у вас есть возможность расширить влияние и получить больше внимания к своим деталям. После 24-го не спешите подписывать документы.
6: Так.
3: Дева, ваша главная тема – деньги, цена вашего труда и распределение ресурсов по всем вашим прошлым делам и эмоциональным каким-то колебаниям. Новолуние 10 октября может изменить финансовую договоренность или открыть возможность получать доход по другой схеме. Венера в ретроградном движении заставляет пересмотреть не только заработок, но и расходы, где деньги уходят без реальной отдачи. Полнолуние даст конкретный результат через поездку, документы, обучение или переговоры.
6: Я согласна.
3: Весы. Вот у кого действительно лично сильный октябрь, новолуние 10 октября в 17 градусах, открывать новый цикл можно, менять позиционирование, работу, образ жизни, правила отношений с окружающими. Но Венера, ваш управитель, ретроградна, поэтому месяц начинается не с бездумного старта, а с ревизии того, чего вы на самом деле хотите. 25 октября Венера возвращается ретроградно в Весы, и старая личная любовная тема может вернуться уже для окончательного переосмысления.
0: Так, прикольно. Еще успеваем.
3: Скорпион.
0: Парочку.
3: Первая половина месяца проходит за кулисами, закрываются старые дела, пересматриваются решения, возвращаются темы, которые не удалось завершить. Но с 23 октября Скорпион в Солнце входит в ваш знак, поэтому здесь начинается период сильной ревизии собственных планов и намерений. Это не обязательно перестройка, а вы получите возможность остановиться и понять, что вам нужно конкретно. Стрелец, октябрь активизирует друзей, профессиональные связи, коллективы, планы на будущее, но одновременно показывает качество вашего окружения. Новолуние может привести человека или предложение, которое сначала выглядит просто знакомством, а потом окажется полезным. Плутон после разворота 16 октября усиливает тему финансовой независимости и заставляет отказаться от скрытой зависимости и чужих решений. После 24-го нужно закрыть старый проект.
0: Классно. Так, ну а козероги, водолеи и рыбы, не переключайтесь, впереди обязательно о вас тоже поговорим. Ну и конечно же расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 80 тысяч тенге.
1: Вау.

0: Ну а мы продолжаем эфир. Жазира Сербаева нам сейчас расскажет про козерогов, водолеев и рыб. Мы ждем, очень ждем.
1: Для козерога октябрь действительно важен профессионально, но речь не о карьере. Новолуние активирует статус, репутацию, направление развития, поэтому может появиться возможность изменить профессиональную роль или взять на себя другой уровень ответственности.
0: Так.
1: После 18 октября в вашем знаке делает середину месяца моментом проверки, достаточно ли ресурсов для выбранного курса. Водолей октябрь связан с расширением горизонтов, поездками, иностранными связями, образованием, юридическими и мировоззренческими вопросами. Особенно важен здесь Плутон. С 16 октября он развернется, поэтому процесс личных изменений, который долго шел внутри, начнет проявляться в конкретных решениях. После 23-го профессиональная сторона жизни становится заметнее.
0: Класс.
1: Ну, а полнолуние поставит вопрос ребром. У рыб октябрь финансово глубокий месяц. Речь идет не только о личном заработке, но и об общих деньгах с мужем, например, крупных расходах, кредитах, налогах, инвестициях. Поэтому Венера ретроградна в этой зоне, старые финансовые договоренности могут пересматриваться. И после 24 октября Меркурий застанет заново проверить условия, цифры и документы. Здесь внимательность буквально экономит ваши деньги.
0: Так.
1: А полнолуние, наоборот, может открыть возможность через, например, новую поездку, нового знакомого, обучение, иностранную тему или даже важную информацию на работе.
0: Ой, мне нравится.
1: Поэтому не пропустите.
0: Отлично. Спасибо большое, Жазира.
2: Столько всего интересного ты нам сегодня рассказала.
1: Да.
2: И, кстати, друзья, запоминайте инстаграм нашей Жазиры, Жази Оскар, да, правильно же называется?
1: Да.
2: Заходите, подписывайтесь, потому что вся эта и другая информация есть на ее страничке, плюс еще там календарь стрижек, да, наверняка?
1: Да.
2: Все, будет. Вот это вот очень
1: и
2: важно.
1: И ежедневный прогноз, ну, конечно, как и на радио, все. Да?
0: В общем, подписывайтесь, следите за Жазирой, она очень щедро всеми этими делами делится у себя на страничке в инстаграм. Мы тебя аплодируем, говорим тебе спасибо, приходи к нам еще и ждем тебя уже с ежедневными прогнозами на каждый день.
2: Спасибо тебе большое, Жазира.
0: До новых встреч. Ну а мы продолжаем, и впереди игра «Большой куш», и там у нас есть деньги.
2: На кону уже 80 тысяч тенге.
0: Поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
2: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
3: На радио МС.

0: Инфракуш активирован.
1: Девять часов 41 минута в Казахстане. Друзья, всем доброе утро. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко.
2: Доброе утро.
1: И знаете что? Мне скорее прям хочется с вами поделиться классной новостью о том, что у Воды Самал есть отличная привычка приезжать и радовать людей. Команда, значит, берет и выезжает в города, в поселки и бесплатно раздает воду и проводит разные игры. В общем, встретите, если ребят, то подходите к ним, обязательно знакомьтесь, вас наверняка угостят вкусненькой водичкой.
2: Ну, а игру сейчас проведем мы, потому что у нас прямо сейчас игра «Большой куш»,
1: да,
2: где на кону 80 тысяч тенге.
1: И давайте знакомиться с сегодняшней нашей участницей. Ее зовут Назира, и она из Талдыкургана. Назира, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Назира, скажи, пожалуйста, вот на что ты потратишь деньги, если ты выиграешь?
3: Что у меня скоро день рождения.
1: Ух ты!
3: Наверное, семью поведу куда-нибудь.
1: Класс.
2: Какая интересная затея, да.
1: Угу. Ну что, Назирочка, у нас для тебя готовы три вопроса, три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача — отвечать на все вопросы правильно. В таком случае ты взламываешь наш банкомат и забираешь 80 тысяч тенге.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Назира, сегодня день аудитора и бухгалтера в Казахстане. Скажи, пожалуйста, кто из казахстанских ученых написал один из известных учебников по бухгалтерскому учету, который использовался при подготовке специалистов? Варианты ответов. Нургали Абдыманапов, Кенжебек Кенезбаевич Кеулимжаев или Дюсюбек Элиусизович Нурсиитов, как ты думаешь?
3: Ох ты.
2: Нам нужен ответ, Назира.
1: Назира?
2: 3, 2, 1.
3: Можно?
2: Нет.
3: Давайте второй.
2: Не можно. Второй ответ принят, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Назира, слушай внимательно. Мы сейчас продолжаем взлом банкомата. 6 октября 2010 года был запущен сервис по обмену фотографиями и видеозаписями Instagram. Скажи, пожалуйста, как изначально назывался Instagram до запуска? Варианты ответов. Первое – Bourbon. Второе – Pickgram. И третье – Foursquare. Как ты думаешь?
3: Может, третье?
1: Цифра номер 3 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А еще 6 октября в 1889 году в Париже открылась знаменитая классическая кабаре «Мулин Руж». Скажи, пожалуйста, что означает название «Мулин Руж» в переводе с французского? Варианты ответов. «Красная мельница», «Красный театр» или «Красный танец», как ты думаешь?
3: «Красный танец».
2: Цифра номер 3 принята, и код с Назирой из Талдыкургана сегодня получился 2-3-3.
1: В нашем банкомате 80 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Назира.
2: Где-то мы промахнулись. Давайте разбираться. В первом вопросе мы сходу и промахнулись. Доктор экономических наук, профессор в соавторстве с Раимовым выпустил фундаментальный учебник, ставший базовым пособием по переходу казахстанского бухучета на международные стандарты. И этот автор — Нургали Абдыманапов.
1: Эх. Во втором вопросе, Назира, мы тоже, к сожалению, ошиблись. На самом деле не Foursquare назывался, а Bourbon. То есть проект Кевина Систрома и Майкла Кригера первоначально назывался Bourbon и задумывался как приложение с отметками мест, планами, фотографиями. Позже разработчики сосредоточились именно на фото. После того, как создатели решили полностью изменить концепцию, процесс смены имени проходил в два ключевых этапа, от временного до рабочего названия к финальному Instagram.
2: А Foursquare — это, по-моему, была приложуха, где чекинились все. Да-да-да, чекины оставляли. Я так и не научилась этого делать, поэтому хорошо, я что тоже. Этого больше нет. Ну и в третьем вопросе мы тоже ответили неверно. Верно. Название «Мулин Руж» переводится с французского языка как «Красная мельница». Название связано с большой красной мельницей на фасаде знаменитого парижского кабаре.
1: Эх, Назира. Ну, в любом случае, мы тебя аплодируем. Поздравляем тебя с наступающим. С наступающим обычно не поздравляют, но ты нам напиши в день рождения, мы тебя поздравим.
2: Конечно.
1: Лично.
2: Хорошего тебе дня, хорошего настроения, несмотря ни на что.
3: До свидания.
2: Отправляй нам еще свои заявки.
1: Хорошего дня, Назира. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 85 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9 часов 49 минут в Казахстане. Друзья, это говорит о том, что нам пора с вами прощаться. Хотим остаться, но нельзя. Нас уже выгоняют со студии.
1: Ой, ну зато завтра мы вернемся к вам, и все у нас с вами продолжится.
0: Да, в 7 часов утра всех вас ждем здесь на Радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: «Грязные мысли». А является ли каша в голове пищей для ума? Жирнома.
1: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индо Форте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол-форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
3: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
4: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
5: МС радиосында жарнама. 300 алты алпыс 00.

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Спеш». С 7 до 10 на радио НС.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Эльфа-шай-шир-калоптрада. Музыка по налоган и...

0: «Грязные мысли». Добившись руки любимой, вы постоянно будете ощущать ее в своем кармане.
1: Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жернова. 350 алты алпыс

4 пример от Манджук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Рубрики «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. «Лайфчат». «Лайфчат». Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем-всем-всем передаю пламенный привет. Ну что же, видим, вторник уже добрался до середины дня, а значит, самое время немного отвлечься от дел, выдохнуть и добавить в этот день хорошей музыки и теплых слов. На часах ровно 15:00, а это значит, что мы официально открываем программу «Лайфчат» на радио НС. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. В ближайший час мы с вами будем передавать, собственно, приветы, поздравлять близких, просто напоминать друг другу, что внимание иногда бывает лучшим подарком. Пишите нам наш WhatsApp. Номер 775-106-2011. Присылайте свои сообщения, ну а мы обязательно озвучим их в эфире. Открываем сегодняшний лайв-чат, друзья, с группой «Винтаж» и треком «Полароиды». Ну и пусть сегодня у нас тоже будет побольше моментов, которые захочется сохранить в памяти. Погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, стартуем уже полноценно программу Лайв-чат. Хорошую песенку послушали, можно и сообщение почитать. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Мотовилова Андрея с 50-летним юбилеем. Желаем ему всего самого наилучшего. Андрей, собственно, с 50-летним юбилеем. Сегодня в эфире для вас самые добрые пожелания. Здоровья, счастья, побольших приятных событий впереди с днем вашего рождения. Здравствуйте, любимая радио НС. Любимый мой котенька, у нас все нормально. С мамой уехала в Астану на денек и обратно. От девочек и родни большой привет. Ну а я тебя все равно люблю и скучаю очень. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Все с красивыми сердечками и поцелуйчиками оформлено. Так что, котенька, знаете, что солнышко сегодня ненадолго уехало в некую командировку в Астану и уже мысленно возвращается домой. Так что передает вам большой привет от девочек и родных. И, конечно, признается, что очень скучают. Это важно. Добрый день, радио НС. Передаю привет из Питера для моей сестренки Альбины. Аля, ты наша умница и красавица. Любим тебя и крепко обнимаем. Твои сестры, твои сестра и племянник. Альбина, привет вам прямо из Питера. Сестра-племянник называет вас умницей и красавицей. Передают самые крепкие объятия. Ловите их. Здравствуйте, радио НС. Передайте, пожалуйста, большой привет моему папочке Калиеву Серику. Очень сильно тебя люблю и скучаю за тобой. От дочери Алины. Спасибо. Вам большое спасибо за сообщение. Для вас же, Серик, личный и теплый привет от дочери Алины. Очень скучают и крепко-крепко вас обнимаю через эфир. Здравствуйте, Тамерлан. Передаю привет всему ТШО, а особенно группе сметчиков. Всем хорошего дня и позитива. Ну что же, всем причастным, как говорится, большой пламенный привет. Особенно обозначим еще раз группу сметчиков. Пусть рабочий день проходит бодро, спокойно и с хорошим настроением. Удачи вам и побольше позитива. На этом, друзья, пока делаем небольшую музыкальную паузу. Будем разогреваться и не спеша идти только вперед. А в этом, друзья, будете помогать только вы. Ибо сделать это очень легко. Номер WhatsApp 775-106-0011. Отправляйте свои сообщения, чтобы порадовать своих близких.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Проснулся? Уже хорошо. А дальше... Шоу-беш. Шоу-беш. С 7 до 10 утра на Радио НС. Начинай день нормально.
2: А, нормально, говорю, все.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья. Программа «Лайв-чат». 15 часов 17 минут. Много новых сообщений успел собрать. Вероятно, даже придется разделить ее на две части. Ну, тем не менее, идем дальше. Здравствуйте, лучший радио НС, любимый мой родной человек Алдамов Рамзан. Посылаю тебе самый теплый и крепкий привет. Я с тобой каждым мысленным прикосновением и всем сердцем. Помни, что ты моя главная опора и любовь. Я верю в тебя и жду нас вместе. 8 числа в 15:00 в ауле. Береги себя, твоя Тамара. Рамзан, Тамара сегодня говорит с вами от самого сердца. Ну а 8 числа еще раз 15:00, особенная встреча, которую она очень ждет. Берегите себя. Здравствуйте, уважаемая радиостанция НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сергали Жумузбеков с города Актау Мангустауской области с берегов Каспийского моря. Хочу выразить вам свою благодарность за ваши музыкальные приветы в эфире. Ваши теплые и сердечные приветы слышат все люди нашей необъятной родины Казахстан и за пределами. От всего сердца желаю вашему коллективу добра и благополучия. Спасибо большое. Передайте, пожалуйста, привет моей сестренке Айман Дюсимбиной. Дюсимбиной из города Шахан Карагандинской области. Айман трудится медиком в средней школе. И хочу пожелать Айман успехов в работе и счастья в личной жизни. С уважением, брат Сергали Жумузбеков из города Актау Мангистауской области. Ну что же, Айман, вам большой привет из Актау от брата Сергали. И вам желают успехов в работе, счастья и всего самого доброго. Пусть в школе вас всегда окружают уважением и теплом. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте горячий привет нашей милой Альбиночке из Кустаная. Дорогая наша, мы тебя очень любим и ждем. Пусть у тебя все будет хорошо. Крепко-крепко обнимаем тебя. Наше солнышко, твои родные из Челябинска. А Альбиночка, Челябинск сегодня передает вам очень теплый привет. Родные крепко обнимают и ждут. Такой привет точно долетит через эфир. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Суржиковой Людмиле. Я ее очень сильно люблю и скучаю. С уважением, Сергей. Сергей, ну тут, как говорится, без лишних слов. Все понятно и очень искренне. Людмила, ловите этот привет и знайте, сегодня в эфире для вас особенно теплый момент. И на этом, друзья, моменте, крайне еще раз теплом, делаем музыкальную паузу. Сообщения для следующего выхода уже имеются, так что кого еще не успел прочитать, они обязательно прозвучат в следующем выходе. Не пропустите. Ну а прямо сейчас номер WhatsApp.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011. Разные мысли. Ветер в голове попутным не бывает.
2: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
0: НС Радиосында Жернама.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, 15 часов 27 минут. Продолжаем программу «Лайв-чат» вовсю. Новые сообщения имеются. Погнали. Добрый день, дорогой Радио НС. Опять летит горячий привет для моей любимой племянницы Альбины от тети Тамары из Кустаная. Хочется согреть твое сердце весточкой из дома. Пусть тебе наше солнышко всегда улыбается удача, не подводит здоровье, сопутствует хорошее настроение. Ну, а мы всегда будем рядом. Очень люблю и береги себя. Альбина, вот это тот случай, когда расстояние вообще не помеха. Тамара отправила вам настоящий кусочек дома. Надеюсь, он согреет вас даже через радиоэфир. Всем привет, мы вас слушаем. Хочу поздравить учителей, судя по всему, профессионалов города Тарас. Всех благ от имени военрука города, учителя и Тараза. Учителя Тараса, сегодня для вас отдельный респект с уважением к вашей работе и огромной благодарностью за ваш труд. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет супругу Жантуре, пожелать ему легкого дня. Жанам пусть все наши цели и мечты сбудутся, все обязательно наладится. Я рядом с тобой, твоя Индира. Жантуре, Индира сегодня рядом с вами, хотя бы через эфир, и пусть этот день пройдет спокойно, а там и до исполнения ваших общих планов недалеко. Зульфира Асталжан, Еркежан, привет вам, скорее всего так, Зульфира, Асалжан, Неркижан, привет вам от папы, также ведущим большой привет, спасибо большое, и еще раз Зульфира, Асалжан, Неркижан, папин привет уже у вас, так что ловите, надеюсь, не пропустили, и ждем ответную весточку. Добрый день, Радио НС, передаю самый пламенный привет Жантуре, самый любимый и дорогой мой брат, Алтуном, все будет хорошо, всегда рядом и мысленно с тобой, я тебя люблю и очень-очень-очень сильно скучаю, спасибо тебе, что ты у меня есть. Сильный, мудрый и добрый. Жду с нетерпением нашей встречи. Целую и крепко тебя обнимаю. Жанель подписалась. Снова Жантуре в нашем эфире. Сегодня вас явно не отпускает без порции семейного внимания. Жанеля, привет принят. А ваша встреча уже становится самым ожидаемым событием. На этом, друзья, пока что все. Вновь напоминаю номер нашего WhatsApp 775-106-0011. Пишите, у нас еще достаточно времени, чтобы сделать парочку выходов.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на Радио НС. Лайв-чат.

0: Лайф-чат.
1: Наконец, друзья, возвращаемся в студию Радио НС. 15 часов 41 минута вовсю идет, и мы вместе с ней последние сообщения собрал. Погнали их зачитывать. Здравствуйте, привет моему супругу Мадьяру от Аймжан. Обнимаю крепко, так сильно скучаю. Сынок забегал, только провела. Ну, а у Юлии сегодня день рождения. Надеюсь, успею встретиться. Любим и скучаем 24/7 с красивым поцелуйчиком. Мадьяру Аймжан сегодня прям насыщенный день, но среди всех дел мысли все равно возвращаются к вам. Ну а сынок уже забежал, так что семейная жизнь кипит. Добрый день, отправляю воздушный поцелуй своему зайке Варварюк Игорю. Люблю тебя и скучаю. От Натальи пришло сообщение. Игорь, ловите воздушный поцелуй прямо в эфире. Наталья оставила для вас немного нежности на нашей волне. Надеюсь, дошло без помех. Поздравьте учителей опорной школы имени Брайл Танцарина, отдела образования Нуринского района, управления образования Карагандинской области с профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья, терпения, огромное спасибо за их труд. Ну что же, учителя, сегодня ваши заслуги. Особенно хочется отметить огромное спасибо за терпение, знание и ежедневный труд. Пусть работа приносит не только заботы, но и чувство гордости за своих учеников. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Варварюк Игорю. Передаем привет от Яны, Софии и Ярослава. Сегодня едут внуки к бабушке с ночевкой. Ну что же, Игорь, у вас сегодня явно семейный день. Внуки отправляются к бабушке с ночевкой. Передаем привет и желаем всем отличного вечера и веселых семейных приключений. И, друзья, на этом все. Всем большое спасибо за проявленный актив, за множество приветов, теплых слов и, конечно, за особое настроение. С этими вот моментами и эмоциями двигаемся дальше. Впереди 16:00, новый музыкальный час, так что не переключайтесь. Все самое интересное и полезное будет впереди.
0: Лайф-чат. Лайф-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио НС и начинает его Иракли с треком «Солнце внутри». Ну, название сегодня особенно актуальное, ведь в Алматы уже второй день, небо затянуто облаками, солнце куда-то решило спрятаться. Но ничего, если за окном пасмурно, будем добавлять света музыкой и хорошим настроением. Ну а план на ближайшие 60 минут, согласитесь, вполне отличный. Заглянем в дорожные обстановки мегаполисов, узнаем, какая погода ждет нас на завтра. Ну и, конечно, хорошая музыка никуда не денется. Дальше настроение поддержит Рэй, а затем к нам присоединится Люся Чеботина. Так что час обещает быть насыщенным. Погнали!
1: НС. Мы всегда рядом. НС.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: пробок.
1: Ну, друзья, пришла пора поговорить об актуальной дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По улице Ауэзова со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Гоголя до проспекта Абая. По Тулеби в восточном направлении ожидается затор от улицы Муканова до проспекта Аблайхана 20 минут. Ну и по улице Тимирязева на восток 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Жарокова до набережной Хамита Иргалиева. В Астане 6 баллов, движение затор. Труднено. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до Сарайшика. Также ожидается затор по улице Бараева с Кабамбай-Батыра от улицы Шуканова-Лиханова до Кургалижинского шоссе. Ну и вновь по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от улицы Ханов, Кирея и Женебека до той же улицы Сарайшик. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 7 октября, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 10. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями, с температурой уже плюс 14.
0: Погода.
2: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. НС радиосы.

И с таким ламповым звучанием, друзья, от Батрахана Шукенова с треком «Твои шаги» мы продолжаем наш музыкальный час. И, знаете, есть в этой песне что-то очень теплое и настоящее. Она будто немного замедляет время и предлагает просто остановиться на пару минут, выдохнуть да послушать. Ну а мы с вами тем временем действительно маленькими шагами добрались уже почти до 17.00. Ну и получается, день тоже движется вперед, час за часом, песня за песней. Ну а хорошее настроение помогает пройти этот путь достаточно легко. Но прежде чем поставить точку в этом музыкальном часе, у нас еще будет время на хорошую музыку. А в самом его конце для вас специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой. Самые важные события дня в эфире Радио НС. Не пропустите!

0: Ну что, друзья, еще один час нашего эфира начинается, и на этот раз открываем его вместе с группой One Republic и треком Give Me Something. В переводе означает «Дай мне что-нибудь». Ну а мы сегодня как раз готовы дать вам чуть больше, чем просто хорошую музыку. Немного настроения, немного интересного и, конечно, поводы задержаться у радио. И начать предлагаю со спорта. В хоккее у нас хорошие новости для Бориса. Защитник команды Логан Дэй впервые в своей карьере признан лучшим защитником недели КХЛ. За прошедшую неделю он набрал 6 очков за результативные передачи и завершил отрезок с показателем полезности плюс 4. Причем сам Борис сейчас выглядит весьма уверенно. После двух последних побед команда поднялась на 4 место Восточной конференции с 14 очками и пока остается самой забивной командой нового сезона КХЛ. Так что есть за кого поболеть и есть чем начинать этот музыкальный час. Ну а дальше еще музыка, интересные моменты и все то, за что мы любим радио НС. Погнали!
1: НС. Адрес отличного настроения.

0: Программа «Провок».
1: Друзья, 17 часов 19 минут. Вновь поговорим об актуальной дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов. И по проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Ауэзова до Тлендиева. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Зейна Шашкина. 20 минут. Ну и по улице Рыскулова на запад. Почти полчаса, друзья, вам понадобится от переулка Козыбаева до улицы Бокеева. Перемещаемся в столицу. Видим, в Астане 6 баллов, и больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до Кургальджинского шоссе. Также ожидается затор по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Туран. Ну и по проспекту Кабамбай-Батыра простоять придется от МВД до улицы Сарайшик. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: А мы продолжаем этот музыкальный час, и сейчас в эфире Айова с треком «Мы». Ну, очень простое название, но в нем, пожалуй, и есть вся сила. Одно маленькое слово, которое сразу про людей, связь и что-то общее между нами. Ну и вот интересно, как быстро меняется наше понимание слова «Мы» в современном мире. Тем более, что сегодня в него еще чаще входит еще и искусственный интеллект. И на эту тему, друзья, хочется рассказать вам новость. Всеми известная компания OpenAI, вы ее знаете как создатели чата GPT, представила технологию текстовых водяных знаков Text Grain, специально невидимый статистический сигнал, который в будущем поможет определить, был ли текст создан или обработан с помощью ИИ. Причем глазами этот знак увидеть невозможно. Технология должна появиться в ближайшие недели в текстовых ответах чата GPT и Codex в странах Евросоюза. Ну а в других странах ее можно будет включать по запросу для некоторых моделей. Но есть важный нюанс, короткие тексты определять сложнее. Ну а обычное редактирование или замена слов может ослабить такой водяной знак. Да и сам по себе он не доказывает, кто именно написал текст. Вот такие технологии постепенно становятся частью нашей повседневности. Ну а мы пока оставляем все эти цифровые следы за пределами эфира и возвращаемся к музыке.
1: МС-радиус.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Ну что ж, друзья, вот и подошел к завершению наш сегодняшний музыкальный день, и провожает нас Садрадин трек «Жао Барма». Очень теплая песня для такого финала, когда уже можно немного выдохнуть и отпустить все, что осталось в этом дне. А знаете, сегодня календарь снова решил удивить нас целой коллекцией официально-неофициальных праздников. Тут вам и день любителя чеснока, и совершенно прекрасный день весенний на люстре. Ну и куда уж без дня георгин. Ну а еще Всемирный день охраны мест обитания. Вот такой вот набор от чеснока и цветов до заботы о природе. Так что повод улыбнуться сегодня точно нашелся, а теперь пришло время прощаться. Спасибо, что провели этот музыкальный день вместе с радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам хорошего вечера, приятной компании и музыки, которую захочется взять с собой дальше. Пока-пока.
1: НС радиоса.

0: Радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 7 октября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 10. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями с температурой плюс 14.
0: Погода. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания «Эвалар», рекомендует глицин «Форте». В отличие от других, глицин «Форте» «Эвалар» содержит в 3 раза больше глицина и быстрее снимает нервное напряжение. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КЗ-16195-203Е-30676-0818 13.08.2018 года.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ми жұмыс істеу үшін 10 ваттық шам сияқты көп энергияны қажет етеді.
2: Жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, Таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
4: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалор с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалор содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалор быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалор производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалор. Почувствуйте разницу.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203-E-30676-08-18-13.08.2018 года.
6: Рики Ховери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
7: МС радиосында Жарнама. 356

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.

0: Разные мысли. Опытный человек не повторяет старые ошибки. Он совершает новые.
1: Жарнама. Күз жылы кезде сөйлермен сервендер маусыма. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают «Центр Кредит», FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк «Центр Кредит».
3: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте «Индо Форте» от компании «Эвалар». Натуральное негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол Форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол Форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019500003E00052906-18 от 29 июня 2018 года.
5: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я

0: что, не хочешь на работу? Мы тоже.
1: Но в 7 утра мы уже в эфире. Шоу «Спеш». С 7 до 10 на радио НС. «Спеш».

0: любовь.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Кока-коланың түсі бояғышсыз жасыл болар еді.
1: Жарнама.
3: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
1: МС радиосында жарнама 326 60

0: Разные мысли. Я был без зуб и лыс, когда родился. Прошли года, я мало изменился.
1: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
2: Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на аскона.кз.
3: МС Радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Вегас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс прошлое». Прошлое на радио МС.
1: Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться. Ты в ритме.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

свет. Музыка вечная. Экспресс прошлое. Прошлое на радио НР.

0: радио, то лучше. МС.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.